Шука, Ахвик Хас, Иглая Хон, Флатсин Ахтуати, Флатсин Ахтуати, Эйт Катку, Хин Итуасегу, Хин Ахтуасегу, Нухдей Анхагут, Флингит Плагу, Яду Хат, Хашука, Ваэтсу, Ваэтсу. Where keet hus yawagu? Where keet hus yawagu? Dakla wedi.